0: летних романцев версти.
1: Я поеду.
2: Олопо.
0: Антена пойма 10 хитов у версти.
3: Я тут, я поеду.
2: Как Олопо.